0: Шумадия,
1: Шумадия,
2: Шумадия,
3: Шумадия,
4: Шумадия,
5: Шумадия,
6: Шумадия,
7: Шумадия,
8: Шумадия,
9: Ваше радио Шумадия.